0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить брат Василий Гридасов из церкви Вифания. Шовакар радиума «Отвертас дебесис» мумс и нар мумс калпос брались Василий Гридасов с нодраудзе с Бетания.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую вас на передаче «Открытое небо». Labvakar, dargi radio klausītāji! Es jūs mīļi sveicinu raidījumā Atvērtais debesīs. I pozdravļāju vās s novim nastupīvšim učebnim godam, особенно učinīkov, studentov, učitēlēj preobrazovatēlnīk škol, učitēlēj škol pa interesam i всех pričastnīk k sistēmē obrazovanja, воспитателей, нянечек, директоров. Пусть вас Бог благословит в новом учебном году. Арегербу апсвейкт, ар яуну амаци без гаду, висус касерсайстошус, он висус сколайнус, студентус, сколотайус, вис прислитиба сколотайус, интерешу издатиба сколотайус, pirms skolas izglītības iestādes skolotājus, audzinātājus, direktorus, auklītes, visos, kas ir saistīti ar izglītības sistēmu. Apsveicu jūs šajā jaunajā mācību gadā. Nu, ir, kādēļ, radītēļi tiek dītēji, kādēļ idūt školu, silvam, terpēnijam, и обильных божьих благословений и мудрости. Ну, протом, с грибу апсвейкт ар вецакус, куру бэрни эту сколу, он лай деус дот юм с спеку, пациетибу, гудрибу, он ари, ай, шис маци богац, ир ипашейс ар юмс. И хочу поговорить сегодня, немного поразмышлять перед тем, как мы будем молиться, о в том месте, где Иисус говорит нам, чтобы мы делали учениками все народы. Ушел я на регрибу пару над пермстам, как мы с айзлоксим проваядзибом, пару над пара ту ракставету кур Иисус дот павел и драудзей, дот павел и мумс, лай мэс дариту виса стаутас пар мацеклем. И, как обычно, в начале передачи будет размышление на русском языке, потом последует размышление на латышском языке, и во второй части передачи мы также будем молиться за нужды, которые вы прислали, благословлять новый учебный год и всех причастных к этому событию. Укаю ирас радиум сакума бус пардомас крео валода, та цекос пардомас латвиски, та радиум отра далям с айзлуксим проваядзибам, ку юс эсетацу тейшу с мус радиуму, он ари айзлуксим пар яуну амацибу гаду, он светисим ари висус тоскас скар тас яунайс мацибу гадз. Итак, я хочу прочитать из Евангелия от Матфея, 28 главы, с 17 по 20 стих. Я прочитаю с нового перевода, из нового русского перевода. Он немножко лучше передает ту мысль, мне кажется, которую хотел сказать евангелист Матфей в греческом оригинале. «Увидев его, то есть Иисуса, они упали перед ним на колени, хотя некоторые и засомневались». Иисус подошел и заговорил с ними. Он сказал, «Мне дана вся власть на небе и на земле. Итак, ступайте и сделайте все народы моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и научите соблюдать все, что я вам повелел. И знайте, я с вами всегда до конца мира. Аминь». Итак, какие некоторые мысли, которые я хочу сказать по этому отрывку. Первое, ученики, они когда увидели Иисуса, они поклонились Ему, но были те, которые засомневались. Но только после того, как ученики поклонились Иисусу, он подошел к ним и передал им это великое поручение. И это важно, потому что если мы хотим что-то услышать от Иисуса, если мы хотим получить какое-то задание от Иисуса, нам надо приблизиться к Нему, нам надо поклониться Нему, нам надо быть готовым это задание выполнить, нам надо быть готовым сделать то, что Он сказал. Потому что так часто бывает, что мы так жаждем, чтобы Бог говорил с нами, а когда понимаем, что Бог от нас хочет, не способны даже пойти это сделать и выполнить. Но поэтому очень важно каждый день готовить себя и быть готовым к тем поручениям, к тому делу, которому Иисус нас призывает. Послание Ефесянам, 2 глава, 10 стих, говорит, что мы Его творения, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Каждый день мы можем делать то, к чему нас Бог призывает, эти добрые дела, и каждый день у нас есть возможность для того, чтобы исполнять это великое поручение, о котором мы слышали. Второй момент. Иисус говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Иисус является царем, который воцарился над всем своим творением. И Он призывает нас не завоевать царство для Него. Царство Ему уже отдано. Царство Его уже Его по праву. Он призывает нам рассказать другим о том, что Он воцарился, о том, что Он царь. Он призывает нас научить других поклоняться Ему, научить других как быть Ему послушными, как делать то, что Царь говорит. Он призывает нас идти, и как Царь, Он дает нам это поручение, чтобы мы могли идти и рассказать о том, что воцарился Иисус, о том, что Он Царь, и призывает всех людей быть послушным Ему и стать частью Его Царства. Потому что царство уже отдано Ему. И, наконец, Его повеление – сделать все народы Его учениками. Здесь интересная греческая форма, очень сложно, сохранив глагольные формы оригинала, передать это так, чтобы было и понятно, и как многие современные новые переводы, они тяготеют к тому, что было не так сложно. Но здесь стоит интересная глагольная такая связка или глагольные формы. Повеление сделать учениками «идите и сделайте все народы моими учениками». Вот это вот «сделайте моими учениками» стоит в повелительном наклонении, в аористе повелительного наклонения. В греческом есть особая форма глагола «аорист», которой нет ни в русском языке, ни в латышском языке. А «аорист» — это совершенное действие в прошлом, которое является как фактом совершения. И Иисус, Он посылает учеников здесь и сейчас. Он говорит: «Шедше, идя, сделайте народы моими учениками». То есть это не должно быть какое-то очень продолжительное действие, но это нужно, он призывает к этому сейчас. Но он дает два инструмента, как это сделать. И эти два инструмента, они стоят как причастие, зависимое причастие от глагола «матетеизате», который переведен на русский «сделать учениками». И эти два причастия «крестя» и «уча». Это такие своего рода инструменты того, как мы призваны делать учеников, крестя и уча. Это крещение – это не сама цель, и учение не сама цель. Сама цель – сделать ученика комплексно, целиком, целостно. Крестя – это процесс интеграции людей в церковь. Идя в народы, мы не можем оставаться на месте, потому что люди сами не очень охотно идут в церковь, но мы призваны идти. Идя к людям, мы рассказываем об Иисусе с Евангелием, тогда, когда человек откликается на вот это на Евангелие, на голос Божий, он признает, понимает и видит, что Иисус его действительно любит, потому что умер за него на Голгофском кресте, как и за каждого из нас. Тогда мы интегрируем человека в церковь. И это есть не только это, но в том числе это есть процесс крещения, когда мы крестим человека в делая его или призывая его стать частью церкви. И когда мы определяем или ищем ему служение в церкви, когда мы хотим, чтобы он стал частью церкви, как тело Христово. И это очень важная задача, которая на нас возложена. Но это первое, это лишь одно из причастий. Второе причастие – уча соблюдать. И здесь такой стоит упор на практической жизни. То есть не просто научить всем догматам. Это, безусловно, важно. Человека надо научить, когда он приходит к Иисусу, его надо научить, что такое грех, и что такое Троица, как понимать Троицу, и как, что такое благодать и спасение по благодати. Все эти догматы, они, безусловно, важны, и без них у нас не будет твердого основания, и вновь крестившихся людей не будет твердого основания их веры. Но уча соблюдать — это не только догматы, это также и наша повседневная жизнь. Каким является наше повседневное христианство? Ведь наша вера, она не должна оставаться теоретической. Вера, она преобразуется и становится делами. Апостол Иаков так и пишет: вера без дел мертва. Вера должна выходить через кончики пальцев и становиться служениями, становиться действиями. Иначе эта вера, она мертва, потому что не способна родить то дело веры, которому призвано. И уча соблюдать, здесь очень часто вопрос стоит об ученичестве. Когда мы находимся с людьми, которые начали приходить в церковь, которым мы рассказали об Иисусе, когда мы находимся с ними постоянно, когда мы не оставляем их с их проблемами наедине, но можем участвовать в этих проблемах, можем поддерживать их в молитве, можем быть рядом, и если не всегда у нас получается дать какой-то отдельный совет, то, по крайней мере, у нас будет получаться быть рядом для того, чтобы поддержать в молитве, не оставляя этого человека. Ведь, в конце концов, главная задача церкви – делать учеников, которые будут способны делать других учеников. И нам надо чаще себя об этом напоминать, потому что важно освящаться, важно учиться, важно бороться с грехом. Все это очень важные задачи. Но перед тем, как вознесся на небо, Иисус дал нам великое поручение: идя, сделать все народы Его учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Он повелел и заповедал нам. Поэтому пусть Господь благословит и поможет, чтобы мы действительно могли исполнить Его поручение, чтобы церковь сегодня, и это поручение, оно было дано церкви, и чтобы церковь сегодня, она могла быть тем местом, где это великое поручение Иисуса будет исполняться. Mēs turpināsim latviski, un es gribu izlasīt rakstu vietu no Mateja evaņģēlijā 28. nodaļas 17. līdz 20. pants. Un kad tie viņu, tobiš Jēzu, redzēja, tie nokrita viņa priekšā ceļos, bet citi šaubies. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams, man ir dota visa vara, debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tas kristīdami tēva, dēla un svēta gara vārdā, tas mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tātad šo pavēli Jēzus Kristus deva mācekļiem, pirms viņš uzbrauca debesīs. Ko mēs šeit varam redzēt? Pirmam kārtam mācekļi nokrita Jēzus priekšā ceļos. Bija tie, kuri šaubījās, bet bija tie, kuri uzticējas un nokrita. Un tas ir tas pirmais solis, lai mēs varētu šo pavēli izpildīt. Mums jāuzticas Jēzum un mums ir jābūt gataviem darīt to, ko viņš, nu, ko viņš mums pavēlēs un iet tur, kur viņš mūs sūtīs. Tas arī nozīmē, ka viņa nokrita viņa priekšā ceļos, ka tas nebija vienkārši cieņas izradīšanā, bet tas bija tas gatavība darīt to, ko viņš pavēlēs un iet tur, kur viņš arī sūtīs. Un vajag uzdot savu jautājumu, vai es šeit šodien esmu gatavs darīt to, ko Jēzus no manis prasīs. Jo mēs Efeziešu vēstuli 2. Nodaļa 10. pantā arī lasam, ka mēs esam Dieva radība, kas radīti Jēzu Kristu uz labiem darbiem, ko viņš ir pavēlējis mums izpildīt. Un vai mēs šodien varam būt paklausīgi Jēzum arī šeit, arī tos darbos un tajā pavēlē iet un darīt visas tautas par Jēzus mācekļiem. Otrais, Jēzus saka, ka viņam ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Jēzus ir tieniņš un viņš saņēma savu tieniņvalsti, savu karalisti, viņš jau kļuva par tieniņu un viņš neizsūtīja mums, lai mēs viņam šo karalisti dabūtu, lai mēs būtu tie, kuri viņam savāktu viņa tas zemes. Viss jau viņam ir iedots un visa vara viņam jau ir iedotā. Viņš sūtīja mums, lai mēs varētu par šo paziņot citiem, ka tieniņš ir uzcelts uz sava troņa un viņš gaida tos visus cilvēkus, kas atnāks un locis savus ceļus viņa priekšā. Mēs esam tie, kuriem ir pavēlēts arī citiem par to pateikt. Un dota tā pavēle darīt visas tautas par mācekļiem. Šeit ir lietoti interesanti darbības vārdu formas. Pirmam kārtam tā pavēle darīt par mācekļiem, grieķu vārds mateteizate. Tas ir darbības vārds pavēles izteiksmē un tā saucama aorista. Aorists ir grieķu darbības vārdu formā, kur nav latviešu valoda, ne latviešu valoda, ne krievu valodā. Un aorists ir tāds jau izpildīts fakts pagatnē. Un Jēzus aicina uz konkrētu darbību kā tādu faktu, kas jau ir izlemts, kas jau ir skaidri definēts un pateikts. Ejiet un dariet visas tautas par maniem mācekļiem. Bet kā to darīt? Viņš stāsta ar diviem divdabiem, kas seko tālāk. Jo tālāk ir divi divdabi, kuri stāv atkarība no tā vārda dariet par mācekļiem. Un tie divdabi ir kristīdami un mācīdami turēt visu, ko esmu pavēlējis. Kristīdami tas ir process, kad mēs to jauno cilvēku, kuram mēs sludinam evaņģēliju, kuram mēs stāstam par Kristu, kā Kristus viņu mīl un nomira uz krustā, arī viņa dēļ, kā arī visu cilvēku dēļ, kad mēs to cilvēku integrējam draudzē, mēs viņu mācam kaut kādas bāzes lietas un meklējam to kalpošanu, ko tam brālim vai māsam, māsai būtu vislabāk taisīt. Bet otrs mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un šeit nav runa tikai par teoretiskiem dogmātiem, kaut gan tie arī ir ļoti svarīgi, jo tie dod pamatu, uz ko stāvēt. Bet šeit vairāk jautājums par praktisko ikdienišķo dzīvi, kā mūsu ticībā tiek parādīta ikdienā. Un tie ir ļoti liels stāsts par māceklību, kad es esmu līdzās savam brālim vai māsai ikdienā, ka es varu aizlūk un atbalstīt par savu māsu vai brāli, ka es varu kaut ko pateikt vai ieteikt un kādu darbību, ko vajag izdarīt. Nevienmēr ir iespēja dot padomu, bet vienmēr ir iespēja atbalstīt un būt klāt un uzklausīt un būt tam cilvēkam, kurš var iet līdzi. Un tāpēc tie divi instrumenti, kuri mums doti kristīšanā, tas garīgais un mācīšana, tas brālīgais, kad mēs kā brāļi vai māsas varam būt kopā un mācīt viens otru citu atbalstīt. Šāda veidā mēs arī varam izpildīt to paveli, darēt par mācekļiem visas tautas. Protams, šis pārdomas ir ļoti īsas un te ļoti daudz, ko var papildināt, bet es gribu vienkārši atgādināt, ka tā pavēle ir dota draudzei, un tā ir pavēle ārkārtīgi svarīga, jo Kristus to pateica pirms doties debesīs, un tas būs pirmais, par ko viņš prasīs no draudzei, vai mana pavēle tika turēta, tāpēc lai Dievs mums bagātīgi svēta, lai mēs kā draudze varētu arī šodien to pavēli, Kristus pavēli izpildīt. Мы будем молиться также за нужды, которые вы прислали на нашу передачу. Мы сэр айзлюксим про вайдзибам, ко юс эсэт ацутыющую змусу райдиюму. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за это повеление, которое Ты нам дал, дар из дебис тэл, с патицами стэл, прошу Павелы, которые мы сдевис. Мы благодарим Тебя, Господь, что Тебе всякая власть, и Ты, Господь, будешь с нами во все дни до скончания века. Также ар патицами стэл про то, ка тэл ирдоте виса вара, он ту бус ир мумс вису лайку, лэйц пасаул из галам. Господь, мы просим Тебя, Ты дай нам сил, мудрости, смелости и всех необходимых качеств, чтобы единство в церкви, и всех необходимых качеств, чтобы мы это повеление могли исполнять. Лудзе маридот мумс спеку, гудрибу, венотибу драудзе, он dod mums arī drosmi un visu, kas mums nepieciešams, lai mēs arī varētu izpildīt šo pavēli. Господь, мы молим Тебя также и за те нужды, которые люди прислали на нашу передачу, релудзам, портам вайдзибам, кот силвеки рацитующую змусу райдиуму. Мы молим Тебя за спасение Ильи, за спасение Жанны, Хелены, а также за спасение Лены и за то, чтобы Ты руководил всей ее жизнью. Dievs, mēs lūdzam Tevi par Ilju, par Žannu, par Helenu un arī par Lenu. Mēs lūdzam par viņu pestīšanu un par to, lai Tu arī vadītu viņu dzīves. Господь, эти люди, они не знают Тебя, но у них рядом есть люди, которые знают Тебя и знают о Тебе. Пошли к ним людей, которые смогут им рассказать о Тебе. Господь, стучи в их сердца, и пусть их сердца они смогут быть открыты для Тебя. Dievs, es lūdzu arī sūtīt tos cilvēkus, kas varētu tiem četriem pastāstīt par tevi un lai klauvi viņu sirdīs, lai viņi varētu atvert arī tavas sirdis tev. Господь мой, молим тебя также за предстоящий учебный год, лудзам ары пара мацебу гаду, касыр сакас. Господь, мы молим тебя и за вопросы, которые до сих пор не решены по этому учебному году. Господь, ты дай мудрости ответственным людям решить эти вопросы. Деус лудзам ары пратим ялтемем, кури ее проем нау атрисинаты, прошу мацебу гаду, он лудзам ары дот гудрибу, тем отбилдегем целвекем, шо с ялтемем с атрисинат. Благослови, Господь, учителей, дай особой мудрости и любви каждому ученику святой расколотаюсь, дот гудрибу он милости его, проти катру сколену, и хорошим, и плохим, и удобным, и неудобным, он прот лабим, он прот ляуным, он прот эртим, он прот неэртим. Благослови, Господь, директоров и тех, на чьих плечах лежит некая ответственность, также, Господь, пусть им, у них будет Твоя мудрость, святый ари директорас, он курим и рад бил дыбу, он лай винем бутава гудриба. Господь, благослови, чтобы Твое слово могло также звучать в наших школах. Он святый ари лай тау свар, цвар это сканет, ари мусу сколас. Господь, чтобы и дети могли слышать Тебе, лай ари берны вар эту дзирдает про Теви. Благослови, Господь, и пусть в каждом из нас сегодня будет прославлено Твое святое имя. Он лайкатра номум шоден тау сварцер пагуадинац. И пусть каждый из нас сегодня еще раз задумывается, а как я участвую в этом деле церкви, чтобы делать Твоих учеников, крестя и уча, соблюдать все, что Ты заповедал и повелел. Улай мэс катрас арешоди наиздумай мэс, камэс педала мэс, шая драудзэс дарба, лай дарейту пармациклем виса стаутас, кристидам винюс, Иисус, тава, дэва дэла он света гара варда, он аримацидам винюс, испилдэт вису, кото эси павелэс. Пусть, Господь, имя Твое будет прославлено и возвеличено, наш Господь и Бог. Он лайт таус варц ир пагодинац мусу делс, телс делс, он цветэйс гарс. Амен.
1: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил брат Василий Гридасов. Шовакар раидиюма «Отвертас дебесис» мумсу нар мумс калпоя бралис Василий Гридасовс.